0: Таня сине сенс. Не дарыш калай тахрап кел. Ой, мен чи турту.
1: Уэ, ты мой ран да дюй не ран ла да до кен чече жу.
2: Хуан Шумей. Тэ чэ ю ё мар да. Я то бам до ла ся у. Си ма до, ма жу и да.
1: Жо нюб ду гуэ.
2: Ё.
3: Жу ри ла.
2: Да мэ ла, ка ся со.
3: Кинан гэ кинг ма ре чэн и ньо ся. Кимэ дье чэ че та чэ га ся ру хэ жу бэ жу чэк би. Жу ри ла.
2: Ganga ne kyo na kyo ya mi du kira ga te ne nga ko de so kyo ma na na nga le de cha to ya mi du la chong zo na le de to ya mi du sha me la si do ma sha mong si mong wa chen yi si ne di lung be de me chang mo zhu hui do sa du kyo de ru wa de mo bi ki na ji be ni me sha mi du ne na le sa de me za o yi si yi zhu de la si sa da chen de ra chi na nga hen zhe che wo le ka chi ne si
4: 你这奥运啥子喂这就回来朱学士然华玉
5: 俺查到了接下去
4: 다